stare spit, ще убрале вандалия. Мейн Денар, ще ме чуя, сигурец. Акам дером цоцхали вар ми гвешся. Мейн Денар, ще ме чуя, вандепс. Минда толщица.